കലാ സാംസ്കാരിക സാഹിത്യ രംഗത്തെ പ്രതിഭകൾ തങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു സമാഗമത്തിലൂടെ. കേൾക്കാം എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും രാവിലെ 8 മണിക്കും പുനഃപ്രക്ഷേപണം എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30. ആശയം അവതരണം രജനി ഗിരീഷ്. Так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так